0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. И у нас классные новости. Сегодня пятница. Ура! Ура! Наконец-то!
0: Ура!
1: Я, правда, тут же вспомнила о том, что завтра с утра мне тоже поспать не удастся прям сильно долго. Ну, у меня там чекапы всякие, которые я должна была еще на прошлой неделе сдать, но я их не сдала, и, короче...
0: Сама виновата, дорогая моя. Теперь будешь в субботу рано просыпаться, получается.
1: Ну, теперь получается, да. Но ничего, но сама мысль о том, что сегодня пятница, она уже греет. А ты куда собралась?
0: Ну, футбол.
1: Ну, будем две невыспавшихся такие, это, переписываться с утра, типа...
0: И снова будем в понедельник ныть, чтобы не выспались, да-да-да. Все по классике. Ну что, друзья, у нас, как всегда, сегодня много чего интересного. В пятницу вдвойне много классной музыки, много полезной информации, а также подарки с играми или игры с подарками. Как хотите, но все для вас.
1: Ну, а также для вас идет прямая трансляция в нашем телеграм-канале Радио НС, на сайте ns.kz и в группе во ВКонтакте. Там нас уже показывают, и мы уже машем вам ручками. На пятницу же можно себе позволить в 7 часов утра уже начать махать и даже целоваться.
0: Целуемся с вами, начинаем утро вместе. Просыпайтесь, и всем отличной пятницы. Ура!
2: На Радио НС.

0: Фреш.
1: Ну что, начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем треки, которых у нас еще нету в плейлисте, но, возможно, они там появятся.
2: Ну, а самую важную задачу мы возлагаем на вас. Вы прямо сейчас заходите уже в телеграм-канал Радио НС, там через несколько мгновений появится песня, появится голосовалка и, конечно же, хэштег месяца июнь 2026. Переходите по нему, найдете все песни, которые мы уже в этом месяце успели послушать.
1: Да, сегодня.
2: Сегодня у нас такой пятничный, классный, на самом деле трек, он достаточно старый, я уверена, что его в целом знают абсолютно все, просто он чуточку ремиксованный. Песня называется Don't Let Me Go. Это ремейк, да, это ремейк от Dub Dogs и RQNTZ. Ну вот, я не знаю, как это прочитать, RQNTZ. Вот, от этих ребят ремейк, и мне кажется, он очень крутой, ну и, наверное, он может попасть в наш плейлист.
1: Ну и основа мелодии Дэвида Гетты, конечно же. Давайте послушаем в эфире Радио НС прямо сейчас.
2: Поехали.

0: Дэвида Гетты во имя этого ремейка. Ну, блин, живенько, классно, да. По-пятничному звучит.
1: Пятничный трек.
0: Да. В общем, да.
1: Голосуйте тоже в нашем телеграм-канале Радио НС. Подпишитесь, ну и, конечно же, будьте с нами. Ну, а мы продолжаем, и впереди я расскажу причины номер один, по которой влюбляются в вас, основаны, оказывается, на вашем знаке зодиака. И все причины я вам всем здесь вывалю. Будьте готовы, не пропустите.
2: На радио МС.

0: 7:15, друзья, и самое время вспомнить о своих вторых половинках, вспомнить, кто они по знаку зодиака, и сейчас я буду рассказывать кое-что интересненькое.
1: Давай.
0: Про вас и про них.
2: Спроси у Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю. Причина номер один, по которой люди влюбляются в вас, основана, оказывается, на вашем знаке зодиака.
1: Так.
0: Людей обычно привлекает в нас одна черта, о которой мы сами можем не догадываться.
1: Подожди, вот. А черта эта не делит ягодицу пополам?
0: Пока нет.
1: Ага, так.
0: Это попозже. Астрологи, значит, уверены, что у каждого знака зодиака есть свой магнит.
1: Ага.
0: Итак, начнем. Овны цепляют страстью. Тельцы – надежностью. Близнецы – легкостью и энергией. Ага. Раки покоряют заботой. Ага. Львы – силой характера, естественно.
1: Так, девы,
0: Ксения, мудростью и верностью.
1: А-а-а.
0: Весы притягивают добротой и чувством справедливости. Скорпионы, естественно, харизмой.
1: Так.
0: Стрельцы – позитивом, говорят астрологи. Ну, а про козерогов говорят, что они влюбляют порядочностью.
1: Ага.
0: Водолеи же своей независимостью, оказывается, цепляют людей, а рыбы – сочувствием и умением понимать других.
1: Ты моя хорошая. Ну, вот про нас с тобой я, может быть, конечно, и согласна, но вот про остальных у меня, знаете ли, есть вопросики.
0: Так вот, если у вас совпало, то отлично, если нет, то...
1: То поменяйте с другим знаком зодиака. Пусть будет.
0: Работайте над собой.
2: Спроси у Лимы.
1: Ну, а впереди, кстати, у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
0: Не пропустите.

0: часов и 23 минуты в Казахстане. На календаре 19 июня, пятница. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня многое решится не за счет усилия, а благодаря правильному моменту, важно его не пропустить.
0: Тельцы, день может показать, что привычное удовольствие все еще работает, если посмотреть на него чуть-чуть внимательнее.
1: Близнецы, вас может удивить, как легкий один честный разговор способен снять целый пласт лишних мыслей.
0: Раки, сегодня полезно не заполнять каждую паузу делами. В свободном пространстве появится что-то важное.
1: Львы, день напомнит, что уверенность не всегда звучит громко, иногда просто чувствуется.
0: Девы, то, что раньше казалось еще не время, сегодня может выглядеть вполне естественным и своевременным.
1: Весы, сегодня особое значение приобретет чужая благодарность. Даже если она будет выражена, очень просто.
0: Скорпионы, вы можете заметить, что некоторые вещи уже изменились, хотя вы этого долго не признавали.
1: Стрельцы, день располагает к легкому интересу, без цели и результата. И именно это принесет самые приятные впечатления.
0: Козероги, сегодня станет очевидно, не все ценное требует дисциплины. Иногда достаточно просто присутствовать.
1: Водолеи, одна маленькая деталь способна неожиданно собрать для вас всю картину целиком.
0: Рыбы, сегодня особенно хорошо получится принимать хорошее без привычки искать в нем скрытый смысл.
2: На радио МС.

0: с Ксенией мы договорились о теме сегодняшнего Нихабара. И хотим с вами поболтать на тему одну интересненькую. Ну а вы свои голосовые присылайте на наш WhatsApp 8775-106-2011.
1: Сколько пятничные интриги от Лимы Бимурзина. Ребятки, сегодня мы будем с вами обсуждать GetContact.
0: Да.
1: Ну, все знают, да, что такое GetContact. Приложуха, в которую вводишь номер телефона, и высвечиваются записи с других телефонов, кто как записан в телефоне у этого человека.
0: Да.
1: Ну и, в общем, расскажите, какими странными подписями вас сохраняли и палились ли вы в GetContact? Ну, какие-то такие неудачные истории рассказывайте.
0: Ну, а для меня подозрительными являются люди, которые не пользуются GetContact.
1: Я для тебя подозрительна?
0: Да, очень подозрительная девушка. Ну, а вы, друзья, присылайте свои голосовые по теме нашего Нихабара 8775-106-2011.
2: На радио
0: МС. А еще подозрительнее являются люди, которые премиум-аккаунт имеют в GetContact.
1: Но об этом позже, а впереди мы расскажем, как выиграть крутой мерч от радио НС.

0: 7:32 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И впереди наша любимая игра, которая называется «Сейчас спою».
1: Да, в этой игре можно спеть любимую песню, а также получить крутой приз от радио НС. Это крутой мерч наш, родненький, которого пока ни у кого из нас нету. Но да, у вас он может появиться.
0: Конечно, и поэтому прямо сейчас нужно отправлять свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Да, и нам нужны два участника. В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу «Беш». «Беш» на радио МС.

0: Девочки, рекомендую всем нам сделать точно так же. И почему девочки? Потому что сегодня, сейчас спою, играют только девочки.
1: Да, давайте с ними знакомиться. Евгения из Степногорска с нами. Евгения, привет. Женечка, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Привет. И Татьяна из Ахтау. Татьяна, доброе утро.
0: Доброе утро, Танюш.
3: Доброе утро. Доброе.
0: Готовы? Вот так уже все сделали? Так... Вот это вот.
1: Если нет, то можете здесь сделать, в эфире.
0: Ну, как бы что, все свои.
3: Готово, сделали.
1: А, молодцы.
0: Женечка, а ты? Нормас все?
2: Я, конечно.
0: Все.
2: Я даже масло выпила.
0: Сигарет.
1: Вот это да.
0: Только я тебе тайну раскрою. Не масло надо пить, а яйца сырые.
1: Яйца сырые. Ну ладно, девчонки, в любом случае мы будем бороться за крутой мерч от Радио НС. Ну а голосовалка будет проходить в нашем телеграм-канале Радио НС.
0: Поэтому, мальчики и девочки, все бегом туда, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Uh-huh. Вступайте в прямую трансляцию, слушайте, смотрите, а девчонки будут для вас сегодня исполнять.
1: Да.
0: Только давайте так по-пятничному, без слез, а вот прям нормально исполним. Хорошо, девочки?
1: Зажечь надо эфир. Хорошо, девочки?
2: Хорошо.
1: Все, Женечка, ты была первой на рандоме, с тебя и начнем.
2: Золотые маковки церквей над рекою, и земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще девчонка лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне.
0: Первый раз мы с ним бебуржи слышим эту песню. Но да. знаете, какие у меня ассоциации? Короче, это типа ночь с пятницы на субботу, часа 3-4 ночи. Это караоке. Вот эти люди, которых я называю выжившие просто, когда уже все, а они еще выжившие. И вот выжившие ностальгируют,
1: такие,
0: как
1: да,
0: они по траве бежали, да, босиком там лет 5. Спасибо
1: хорошо.
0: Большое, прикольный
1: вайп
0: такой
1: понятен.
0: Флешбэк.
1: Ну что, Татьяна, теперь твоя очередь. Сразу после гонга зажигай.
4: Я помню шепот горячих губ и нежность.

0: Бой.
1: Я, короче, поняла, мы все в караоке, да? Ага. Это мне снится, что ли, или что? Я, получается, как будто бы не проснулась на работу, или у меня просто пятница стерлась из воспоминаний, но уже ночь с пятницы на субботу, и мы в одной кабинке, девочки!
2: Девочки, молодцы! Ну что, голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале. Скорее бегите голосовать. Мы что, тут зря старались, что ли?
1: Конечно, не зря. Конечно, все будет впереди, и, девчонки, не убегайте, итоги тоже вместе с вами будем подводить совсем скоро.
2: Да, ну а боремся мы за крутой мерч от Радио НС.

0: пою.
1: А Виагру уже спели те, которые вот послушали Евгению и Татьяну и такие, ага. А давайте что-нибудь потанцевали, Ева, ну шо мы?
2: Вот. Чё мы раскисли совсем, да, всего лишь третья бутылка пошла.
1: Так, Женечка, Тань. Прочувствовали теперь наш вайб? Девчата.
3: Да-да.
1: Молодцы. Молодцы. Все дружненько за вас голосуем в нашем телеграм-канале Радио НС. Кто не успел, вы еще успеваете. Заходите, подписывайтесь. Радио НС называется наш телеграм-канал. И, конечно же, проголосуйте.
2: У вас остается буквально, друзья, несколько мгновений. Именно ваши голоса решают, кто из девчонок сегодня получит крутой мерч от Радио НС.
1: Ну, а теперь самое время остановить нашу голосовалку для того, чтобы узнать, кто заберет приз.
2: Так. Ой-ой-ой, у Женечки опять птичка там зачирикала. Сегодня проголосовало достаточно много человек за наших участниц. Uh-huh. И сегодня со счетом 66-34 побеждает Евгения из Степногорска.
1: Евгения,
2: Женечка, птичка твоя не зря начала чирикать именно в тот момент, когда остановили голосовалку, она все почувствовала.
1: Uh-huh. Мы тебя поздравляем, и крутой мерч от Радио НС достается именно тебе.
2: И, пожалуйста, заглядывай в наш телеграм-канал. Спасибо, Радио девочки. НС, в голосовалку и в комментариях обязательно оставь там кружочек.
1: Угу. Танечка, дорогая, не расстраивайся. У нас еще будут призы. И будешь ты еще выигрывать. Договорились?
3: Это достойный проигрыш. Поздравляю, Евгения.
1: Танечка.
3: Спасибо большое.
2: Девчонки, красотки, отличного вам дня, хорошего настроения.
1: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Разные мысли. В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные. Жернова.
4: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фитолакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фитолакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фитолакс». Качество гарантировано международным стандартом GMP.
5: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КИЗ 16019-98-203-Е 00-253-04-17 от 7 апреля 2017 года.
0: НС радиосында жарнама. 300 алты ал

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на Радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, два часа эфирного времени у нас с вами впереди. Много всего интересного. Mm-hmm. И в ближайшее время я расскажу про самую массовую, необычную вечеринку, которая попала в книгу рекордов Гиннесса.
2: Ух ты. Mm-hmm. Классно. Также в этом часе послушаем с вами «Код судьбы» от Джазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и, конечно же, в Нихабаре послушаем ваши голосовые сообщения. Сегодня тема звучит про GetContact. Какими странными подписями вас сохраняли и полились ли вы в GetContact? Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
3: Ну, а также номер нашего WhatsApp нужен будет вам, чтобы сыграть в этом часе в игру PitStop и выиграть 20 литров бензина.
2: Ну и, конечно же, не удаляйте номер, потому что дальше мы будем играть в игру «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате у нас целых 35 тысяч тенге.
3: Ну и также не забывайте о том, что сейчас радио можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы всех вас ждем.
4: Шоу «Беж» на Радио НС.

0: 8:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И, конечно, когда, как не в пятницу, поговорить о вечеринках. Тем более, в книгу рекордов Гиннесса попала самая массовая вечеринка у бассейна.
1: Вау.
0: И сейчас вы удивитесь. Для собак!
1: Обалдеть!
0: Это все произошло в американском городе Coral Gables. И там вот эта вот тусовочка насчитала 276 собак разных пород. После того, как, ну, официально всех посчитали, все вот это вот, питомцы смогли купаться в бассейне, угощаться лакомствами, тут не указано, пить из поилок и проходить осмотр у ветеринара.
1: Крутяк.
0: Для щенков организовали отдельный детский бассейн, а для их владельцев провели мастер-классы по сердечно-легочной реанимации и подготовили информационные площадки.
1: Круто, слушай.
0: Организаторы при этом отметили, что мероприятие стало не только рекордным, но еще и показало, как домашние животные объединяют людей.
1: И класс.
0: Ты знаешь, впервые в жизни я как будто бы захотела быть собакой.
1: Mm-hmm. Вот а мы с одноклассниками все никак не можем встретиться.
0: А тут собаки даже встречаются.
1: Тусу устраивают.
0: На бассейне и кушают. И в детском бассейне тусуются. Все.
1: Все.
2: На радио МС.

0: Друзья, сегодня пятница, 19 июня, и время 8 часов 16 минут. И самое время узнать, чего нам ждать от сегодняшнего дня, и расскажет нам об этом всем наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Вот мы и подошли к концу недели, 19 июня, пятница. Мы продолжаем сейчас проходить период глубоких изменений. Сегодня хороший день, чтобы пересмотреть свои цели, финансовые решения и отношения. А также нужно уже встать с дивана, как говорится, и сделать шаг навстречу новым возможностям. Начать обучение, обсудить идеи и запустить то, что вы давно откладывали. Главный вопрос дня – мои решения ведут меня к росту или держат в прошлом? То есть отказываемся уже от прошлого и идем в настоящее. Желаю вам мудрости и гармонии, а также хороших выходных.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем, и впереди будем слушать ваши голосовые сообщения. Друзья, присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем тему GetContact. Пользуетесь ли вы? Видели вы теги, которыми записаны, подписаны? И палились ли вы когда-нибудь с помощью GetContact?
0: Mm-hmm. Могу сказать о том, что лично я особо не палилась, но недавно я там увидела, кто-то меня подписал, Лима Апай. И я думаю, что это кто-то из моих родственниц, которые со мной на «вы». Я говорю, ну что вы, ладно, пусть стоит. Там можно скрыть, по идее. Ага. Ну, пусть будет. Но благодаря GetContact'у я поняла, что не только я такого мнения о том человеке, который очень сильно меня обидел, очень некрасиво поступил по отношению ко мне. И казалось, что не только со мной он так себе поступил, и все записали его именно так, как надо было.
3: И вот хотелось бы, конечно, раньше узнать эту правду, да, но узнала тогда, когда узнала. Прикольно, прикольно. Вот ребят, присылайте и вы свои голосовые сообщения в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Да, впереди будем слушать, в них хабаре. Ждем ваши голосовушки.
1: На радио МС.
4: Сіз білдіңіз бе?
5: Кәдімгі қарындашпен ұзындығы 56 километр сызық сызуға, немесе шамамен 45 мың сөз жазуға болады.
1: Жарнама. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Ми жасушалары қоректік заттар мен оттегі тапшылығына өте сезімтал келеді. Ми қан айналымы уақытша бұзылса да оттегі ашығы басталады. Ми жасушаларындағы зат алмасу процестері бұзылады, ми тіндері зақымдалады. Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум Био 100% табиғи препаратты жоғары тазартылған гинко биоба сығындысы негізінде дұрыс емдік дозада қабылдаңыз. Гинкаум Био мидың қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады. Кез келген жасты есте сақтау қабілетін, зейін мен ойлау жылдамдығын жақсартады. Бас ауруды, әсіресе күн райының өзгеруіне байланысты жайсыздық пен ұйысқан қанның пайда болу қаупін жояды. Гинкаум Био. Жоғары сапа және тиімді баға.
6: ББқ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-01-79-003-E 003-605-02-15.
1: НС радиосында жарнама. 356 60

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Если вы захотите тоже поделиться, то, пожалуйста, welcome 8775-106-2011, наш WhatsApp номер.
3: Сегодня мы говорим о ГетКонтакте.
2: Да.
3: Как вы записаны в ГетКонтакте? Как вы полились или не полились? А может быть, вы вообще сами тот человек, который всех как-нибудь остренько записывает в своем телефоне?
2: Угу, погнали, первое голосовое.
4: Здравствуйте, шоу Биш.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Меня один раз, я посмотрел, записали... Вадим Владимирович, врач.
2: Uh-huh.
4: Я просто был в шоке.
2: Почему?
4: От того, что на самом деле меня зовут Дмитрий Сергеевич.
2: И я не врач, да?
3: Ну, такое себе, Димон, конечно, такое.
2: Отлично, идем дальше.
5: Доброе утро, девчонки. А вы прям для меня Америку открыли. Я не знал про такое приложение. И самое интересное, я... не интересовался у кого, как я записан.
2: Ага.
5: А теперь прям интрига какая-то. Очень интересно в этом приложении полазить и узнать, у кого, как я записан.
2: Теперь понятно, чем Пашка занимается последующие два часа.
3: Да, старым больным женщинам. Не нужна тебе такая приложуха. Не нужна.
2: Отлично, идем дальше.
6: Доброе утро, девчата. Доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
6: Любимое радио НС. Насчет ГетКонтакта. Так как я таксовал, потом занимался дровами, работал в Акимате, в школе, и у людей как бы по-разному прописан в ГетКонтакте, но самое, наверное, такое прикольное, меня зовут Самат, и я у кого-то просто подписан как Самса.
3: Вау! Блин, таких кринжей у меня не было.
2: Прикольное название, идем дальше.
7: Проявляйте чувство такта. Вижу всех я с ГетКонтакта. Провоцировать не надо. Запишите меня Владом. У своих детей, представьте, я записан как создатель.
3: О, как? Создатель.
2: Слушай,
3: ну в твоих детях мы вообще не сомневались.
2: Не сомневались,
3: как бы,
2: да?
3: Ни капли просто.
2: Так, идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
2: Привет.
8: Девчата,
2: привет,
8: ну
2: привет.
8: Так нельзя. Ну,
3: чего?
8: Вы ополчились на самое-самое святое.
2: Чего такое?
8: ЧатGPT, вы чё?
3: Какой ЧатGPT?
8: Ни стыда, ни совести, ни номера телефона, по которому можно меня проверить. Я вам ничего не скажу.
2: Ага,
8: ща, бегу, волосы назад. Всем удачного дня и предстоящих хороших выходных.
3: Лима,
8: пока-пока.
3: Мы ему скажем?
2: Не знаю.
3: Мадик, мы пробили тебя в ВКонтакте.
2: Почему ты молчала о своих таких сверхспособностях?
3: Мы теперь знаем о всех твоих талантах.
2: Запиши нас к себе.
3: Я говорю, у меня этот...
2: Ладно, идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе утро.
9: Вас постоянный слушатель из города Семей.
3: Привет, привет.
9: Относительно ГетКонтакта, вот я подписан как джуртың баласы. Спасибо большое, всем пока-пока.
3: Мадьяр, у тебя еще и конкуренты появились, ты понял, да, услышал просто.
2: Мадьяра сегодня какая-то нервная пятница намечается.
3: Хоть и семский, да, но все равно где-то рядом с тобой.
2: Идем дальше.
10: Привет со Астаны, очень интересная тема. ГетКонтакт, недавно вообще узнал о его существовании.
2: Так.
10: Как-то зашел посмотреть теги ради интереса. И был немного расстроен, потому что, вы знаете, любой человек... может написать там гадости, может написать оскорбления, записать тебя в унижающей форме.
2: Ну да.
10: И вот мне интересен больше такой вопрос. А могу ли я как-то в правовом поле решить эту проблему?
2: О-о-о.
10: Могу ли я обратиться с жалобой на этого человека?
2: О-о-о.
10: Это же все-таки публичное оскорбление.
2: По-по-по.
10: И несет ли человек ответственность, когда пишет гадости и записывает тебя оскорбительно? Потому что это же все читают. Это же на общем обозрении. Можете подсказать, а в правовом поле я могу решить этот вопрос?
2: Ну, конечно, мы можем. Мы же юристы.
3: Да, мы, в принципе, на юриста всю жизнь учились, а радио это просто для души, понимаете?
2: Да.
3: А если говорить серьезно, то критическое мышление мне лично подсказывает, что если у вас есть много свободных денег, вы, конечно, можете с этим обратиться к юристам, и чтобы они уже побайговали на этот счет. Ну, а вообще, в целом, ГетКонтакт – это приложение, которому ты сам самостоятельно разрешаешь, даешь доступ к своим контактам, и если ты там не зарегистрирован, если тебя нет в этом приложении, то никто и не сможет видеть твои теги. А то, как тебя записали в свой телефоне, ну уж, извините, мне кажется, это личное дело
2: каждого, да. Ну и, конечно же, там есть функция скрыть, по-моему.
3: Ну это, наверное, в платных какой-то версии, скорее всего, есть что-то такое скрыть.
2: Ну, полазьте,
3: но, опять-таки, мы не специалисты, да, но вот наше мнение сугубо вот такое.
2: Да, ну а мы продолжаем, и впереди, конечно же, будем слушать ваши голосовые еще и еще, присылать их по номеру 775-106-2011.
0: Эй, Бауров, не хавар! Нехабар, родной.
1: А ты живешь, нехабар?
0: Нехабар.
3: Ну и далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: уже чуть больше половины девятого на наших часах, и это значит, что пришло время поиграть в пит-стоп.
1: Да, и разыграть 20 литров бензина, поэтому ждем ваши заявки, нам нужны два участника.
0: Отправляйте их по номеру 775-106-2011.
1: Заявки обязательно, укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бридж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: 20 литров бензина каждый будний день на Радио НС в игре Пит-стоп.
3: А ты скажи, как мы с нетерпением ждали начала игры.
2: Конечно,
3: чтобы
2: познакомиться. Мы секунды считали, потому что есть у нас два замечательных мужчины. Давайте с ними знакомимся.
3: Давайте. Это Дархан из Караганды. Дархан, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: И Нурбулат из Астаны. Нурбулат, привет.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Ну что, мальчики, у нас есть для вас три вопроса. Ответы все должны быть числовые. Ну и тот, кто ответит правильно, либо ближе к правильному, за каждый из ответов получит по одному баллу. Ну и по итогам трех вопросов, конечно, мы узнаем победителя и вручим 20 литров бензина.
3: Желаем вам удачи и начинаем игру.
2: Мальчишки, сегодня, как и всегда, мы открыли любимые Яндекс.Карты с утра пораньше и решили, что хотим поехать из Тараза в Атырау на машине. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка, Дархан, как ты думаешь?
4: Ну, наверное, где-то 2500.
2: 2500. Ответ принят. Нурбулат, твой ответ?
5: 2600.
2: 2600. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Итак, ребята, давайте представим, что мы едем из Тараза в Атырау. И скажите, сколько железнодорожных переездов мы с вами переедем, Нурбулат, как ты думаешь?
5: 5.
3: Твой ответ принят. Дархан?
4: Пусть будет 4.
3: 4. Твой ответ тоже принят. Отлично, идем дальше.
2: Ну вот мы и добрались, конечно же, до Атырау. Все хорошо и прекрасно, но нужно срочно включить Радио НС. Угу. Вот скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Атырау? Дархан, как ты думаешь?
4: Ну, пусть будет 106,5.
2: 106,5. Ответ принят. Нурбулат, твой ответ?
5: 106,7.
2: 106,7. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы с вами едем на машине из Тараза в Атырау, нам нужно преодолеть 2290 километров. И здесь Дархан оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем!
3: Молодец! Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько железнодорожных переездов мы переедем, если будем ехать из Тараза в Атырау. Правильный ответ – 3. И здесь тоже Дархан был ближе.
2: Ну и в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает Радио НС в Атырау. Правильный ответ – 104,4. И здесь тоже Дархан оказался ближе. Вау. И со счетом 3-0. Бензин сегодня отправляется в Караганду.
5: Полный разгром.
2: Поздравляем тебя, полный разгром. Это кто сказал?
3: Дархан
2: сказал?
5: Дархан.
2: Сам себя не похвалишь, как говорится, никто не похвалит. Поэтому он решил нас опередить. Ну,
4: Нурбулату тоже удачи. Не в игре, так вот в любви повезет.
2: Слушай, Дархан, ты у меня прям работу забираешь сейчас, понимаешь? Я обычно всегда так говорю, что типа, когда в сухую проигрывают, значит, обязательно в чем-то другом повезет, в любви или где-то еще.
3: Значит, ему вдвойне повезет.
2: Что за дела? Я не поняла, меня что выгоняют, шеф.
3: Дархан, мы тебя поздравляем. За эфиром тебе расскажем и еще и поговорим мы с тобой.
2: С не буду я с ним разговаривать. Да,
3: Нурбулату желаем хорошего дня. Видишь, тебе.
4: Третьим меня возьмите.
2: Эй, началось! Вот это что началось? Ладно, дома поговорим.
3: Нурбулат, хорошего дня тебе тоже желаем. Астане привет.
5: Жақсы, рахмет.
3: И тебе тоже рахмет.
5: Удачи.
2: Пока-пока.
3: Тебе тоже удачи. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп шоу Беш на Радио НС.

0: «Грязные мысли». Во фразах «мы же на ты» и «мы женаты» одинаковый набор и порядок букв. Но какой разный смысл?
1: Жернова. Жума становится выгоднее вместе с Сулпак. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР-КЗ-16027903Е-03-605-02-15 от 5.02.2015 года.
4: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
5: Назар аударыңыздар. Тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57. Сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
6: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Выскакивает кукушка.
1: Шоу «Беш» на Радио НС. Пока другие говорят, мы им даем.

0: Голос музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Девять часов две минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро, ребятушки. Часочек у нас с вами еще в запасе остается. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто пропустил его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать в этом часе ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Ну а тема Нихабара звучит сегодня так. Какими странными подписями вас сохраняли с помощью гид-контакта? Кстати, можно это проверить. И полились ли вы там в ГетКонтакте? Будет интересно послушать.
4: Ну, а еще в этом часе мы вновь постараемся взломать наш банкомат. В банкомате лежат денежки, и уже мы накопили 35 тысяч тенге.
3: Поэтому, друзья, будьте с нами. Ну, а мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.
5: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: 9:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Бешен» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 19 июня, пятница. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня многое решится не за счет усилий, а благодаря правильному моменту. Важно его не пропустить.
0: Тельцы, день может показать, что привычное удовольствие все еще работает, если посмотреть на него чуть внимательнее.
1: Близнецы, вас может удивить, как легко один честный разговор способен снять целый пласт лишних мыслей.
0: Раки, сегодня полезно не заполнять каждую паузу делами, в свободном пространстве появится что-то важное.
1: Львы, день напомнит, что уверенность не всегда звучит громко, иногда просто чувствуется.
0: Девы, то, что раньше казалось еще не время, сегодня может выглядеть вполне естественным и своевременным.
1: Весы, сегодня особое значение приобретет чужая благодарность, даже если она будет выражена очень просто.
0: Скорпионы, вы можете заметить, что некоторые вещи уже изменились, хотя вы этого не признавали.
1: Стрельцы, день располагает к легкому интересу без цели и результата, и именно это принесет самые приятные впечатления.
0: Козероги, сегодня станет очевидно, не все ценное требует дисциплины. Иногда достаточно просто присутствовать.
1: Водолеи, одна маленькая деталь способна неожиданно собрать для вас всю картину целиком.
0: Рыбы, сегодня особенно хорошо получится принимать хорошие, без привычки искать в нем скрытый смысл.
2: Шоу «Беш». «Беш» на радио МС.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, обыграв Боснию и Герцеговину 4-1. Первый тайм не радовал интригой, команды ушли на перерыв при счете 0-0. Все изменилось с выходом на замену Жоана Манзамби. 20-летний форвард появился на поле на 71-й минуте и уже через 3 минуты открыл счет шикарным ударом в падении через себя. А на 70-й минуте Манзамби заработал удаление для боснийца Тарика Мухаремовича. Швейцарцы этим воспользовались, забив в концовке еще 3 мяча.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Колумбии без особых проблем обыграла Узбекистан 3-1. В заключительном матче первого тура чемпионата мира колумбийцы открыли счет еще в первом тайме. В середине второй половины 167-сантиметровый полузащитник Абасек Файзулаев головой отправил мяч в сетку ворот колумбийцев и стал автором первого гола Узбекистана на чемпионатах мира. Колумбийцы, впрочем, быстро вернули себе перевес. Отличилась главная звезда колумбийской сборной Луис Диас. А третий мяч команда забила уже в компенсированном время.
0: Попутного ветра.
1: После первого тура в группе А сразу обозначились лидеры — мексиканцы и южнокорейцы с 3 очками впереди, а у Чехии с ЮАР по нулю. Встреча аутсайдеров могла стать для кого-то решающей, в итоге ничья 1-1, и шансы сохранили обе сборные. Чехия, вернувшаяся на чемпионат мира спустя 20 лет, забила уже на 6-й минуте. Затем чехи несколько раз могли удвоить преимущество. Команда ЮАР, оставшаяся без двух дисквалифицированных игроков, до 80-й минуты не создала ни одного опасного момента, но в концовке главный арбитр, американка Тори Пенса, ставшая второй женщиной-судьей в истории чемпионатов мира, назначила пенальти у ворота Чехии, и южноафриканцы счет сравняли 1-1.
0: Против течения.
1: Главная звезда сборной Бразилии Неймар не поедет с командой на игру с Гаити. 34-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, полученной еще в мае. Главный тренер команды Карло Анчелотти еще на прошлой неделе выражал надежду, что Неймар сможет сыграть хотя бы несколько минут против Гаити, однако медицинский штаб решил не рисковать. Следующий шанс увидеть на поле лучшего бомбардира национальной команды – матч с Шотландией 25 июня, но и там его участие под вопрос. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Друзья, утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Нехабаре» мы обсуждаем GetContact. Да. Как вы подписаны у кого-то и как, возможно, палились вы. Ну, пришла очередь мою историю рассказать. Она на самом деле короткая. Я не зарегистрирована в GetContact, поэтому мои теги не отображаются. Но когда-то, когда был прям бум GetContact, я посмотрела, и была я записана у кого-то белый купальник. Не знаю, почему белый купальник. У меня на тот момент не было никогда белого купальника. Второй человек, которому у меня были вопросы, но потом до меня дошло, записал меня Ксения Дрова. И дело в том, что я не была в Дрова, чтобы вы понимали. У меня был частный дом, мы там очищали территорию, и просто жалко было спиленные деревья. И на OLX я подала объявление о том, что, ну, как бы отдам дары, там, приезжайте, забирайте. Ну, и вот человек записал меня Ксения Дрова.
2: Ну, у меня тоже есть такое, либо хозяйственное мыло.
0: Почему? Что?
1: Мы с тобой хорошая пара, моя хорошая.
2: Вот такие вот у нас приколюхи с GetContact. А у вас, друзья, присылайте свои голосовые 8775-106-2011.
3: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
4: Ваниль хош иісі орхидеялардан алынады.
3: Жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18-21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз. NS радиосында жарнама. 356-6.

0: Ну что, друзья, слушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают на наш WhatsApp 8-775-106-2011.
1: Сегодня мы обсуждаем GetContact, как вы у кого подписаны и как вы, может быть, с ним полились.
0: Угу. Первое голосовое к этому часу.
2: Доброе утро всему Казахстану.
0: Привет.
2: Был у меня GetContact. Я, кстати, его удалила, потому что когда у тебя нет GetContact, другие пользователи не могут смотреть, как тебя подписывают. Так вот, кто-то меня подписывал однажды, тварь возмущается.
0: Прикольно. Идем дальше.
3: Привет, НС, привет, страна. Ну, в GetContact один раз я заходил, посмотрел.
0: Так. Что там?
3: Походу, я скучный человек.
0: Почему?
3: Все по имени, ничего такого всяких обзывательств. Ну и точно не Журтынбалас, не постоянный слушатель.
1: Сейчас Мадияр выдохнул.
0: Так.
3: Ничего нового. Всем хорошего дня. Пока-пока.
0: Эх, исправляйтесь, друзья. Марат, да, по-моему, вас зовут?
1: Я не помню, сохраняется. Не знаю. Наверное.
0: Если не так, не обижайтесь. Идем дальше.
4: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения.
0: Привет.
4: Чумака,
0: вот это
4: а
0: самое интересное.
4: А я как-то видела в своих одноклассниках, как все записано.
0: Ага. Ну-ка.
4: Они меня записали. Осель ПД, но вы поняли, да?
1: Ой.
4: У некоторых одноклассников я записана просто по имени-отчеству.
1: Я сначала не поняла.
0: Да, потом поняла. Класс.
1: Доктор. А какой это, вот догадывайтесь сами.
0: Идем дальше.
5: Как ваши дела?
1: Доброе утро, хорошо.
5: Ну, странная сегодня, конечно, тема. Никогда в жизни не пользовался этим приложением, так сказать. Вот сейчас вот послушал, скачал, но так и не понял, зачем оно мне надо. Как там посмотреть, как я у кого подписан? Если можете кратко, объясните, пожалуйста.
0: Я посмотрела, вы подписаны как Дед Мороз.
1: Серьезно?
0: Да, Дед Мороз.
1: Ну, неплохой голос у Дед Мороза.
0: Идем дальше.
6: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего пятничного настроения.
1: Привет.
6: У меня нету даже GetContact'ов, и я вообще GetContact'ом даже не пользуюсь. И у меня никаких тегов не сохранено. Пользуюсь только обычным контактом. Сохранено, как обычно, Никита. Всем желаю удачи.
1: Обычно люди твоего возраста как раз-таки пользуются GetContact'ом, а обычным контактом не пользуются. Как-то очень странно, где-то что-то там сломалось.
0: Да. Ну и последнее к этому часу давайте послушаем.
1: Давай.
7: Доброе утро, Радио НС.
0: Доброе утро.
7: Доброе утро, Казахстан.
0: Угу.
7: Меня зовут Талгат, я вот работаю в сфере информационных технологий.
0: Так.
7: И у многих написано как Талгат IT на латинице.
0: Угу. Да. Ну, логично все.
7: У некоторых на кириллице. Талгат IT.
0: IT.
7: Что означает собака.
0: Ага.
7: И один коллега решил, видимо, отличиться от всех.
0: Угу.
7: Записал меня как Талгат и Тумбаласы.
0: Да. Очень отличился.
1: Ну, такое себе.
0: Вот такие голосовые сообщения сегодня были в рубрике «Нехабар». Про GetContact мы поговорили. Так что, друзья, вот кто-то спрашивал, типа, можно ли подать в суд и так далее, просто удалитесь из GetContact, и никто не увидит ваше...
1: Все те, кто его сегодня попробовали, благодаря нам, забудьте.
0: Да.
1: Забудьте эту информацию. Рубрика «Нехабар» на сегодня завершается.
0: Да, ну а мы продолжаем.
8: Баурам, Нехабар!
9: Нехабар, родной!
8: А ты видишь, Нехабар!
9: Нехабар!
0: У нас есть целых 35 тысяч тенге. И впереди расскажем, как вы сможете их забрать.
1: Ага.

0: 35 тысяч тенге накопилось в нашем банкомате. Сегодня, в пятницу, они могут кому-то из вас достаться.
1: Поэтому прямо сейчас уже пора отправлять заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «

0: Ваш ракуш активирован.
1: Минутой позже, минутой раньше. По-любому начнем игру «Большой куш». Прямо сейчас попытаемся взломать наш банкомат.
2: А в банкомате лежат денежки, и сейчас мы накопили 35 тысяч тенге.
1: Да, и Нурлан у нас претендует на эти деньги. Нурлан, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Нурлан из Алматы.
2: Да, все верно. А ты готов, Нурлан?
3: Все верно.
2: Забрать наши денежки?
3: Готов.
2: А что куда ты их потратишь?
1: Вам отдам, скажи. Ну, понятно, дело, что не нам. Ну, молодец.
2: Ну, да.
1: Ну что, Нурланчик, у нас для тебя готовы три вопроса. Три варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Нурлан, 19 июня в 1846 году в США состоялся первый официально зафиксированный бейсбольный матч. Скажи, пожалуйста, где он прошел? Варианты ответов. Нью-Йорк, Бостон или Хабокин, как ты думаешь?
3: Второй вариант.
2: Цифра номер два принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата, Нурлан, и тему бейсбола. Скажи, пожалуйста, сколько швов обычно имеет бейсбольный мяч? Вариант ответов: первое – 108, второе – 210 и третье – 305. Как ты думаешь?
3: Второй вариант.
1: Цифра номер два принята. Отлично, идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Также сегодня отмечается Всемирный день детского футбола. И вопрос сегодня будет про сына Лимы. Зовут его Тимерлан, и он занимается футболом.
1: Да.
2: Скажи, пожалуйста, на какой позиции играет Тима? Варианты ответов. Центральный полузащитник, левый вингер или нападающий, как ты думаешь?
3: Первый вариант.
2: Цифра номер один принята. И код с Нурланом из Алматы сегодня получился 2-2-1.
1: В нашем банкомате 35 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. Нурлан, Нурлан.
1: Ай-яй-яй.
2: Давайте разбираться, девочки, мальчики, где
1: Давай.
2: У нас с вами были ошибки. В первом вопросе мы сходу ответили неправильно, потому что первый официально зафиксированный бейсбольный матч прошел в США в городе Хабокин, штат Нью-Джерси, на поле.
1: Угу. Ну, а во втором вопросе тоже ошиблись, кстати. На самом деле бейсбольный мяч обычно имеет 108 швов, не 210.
2: И в третьем вопросе мы так-то тоже ошиблись, потому что Тима — крайний атакующий полузащитник или нападающий, действует на левом фланге. Его главная цель — обострение игры, создание голевых моментов и доставка мяча в штрафную площадь. И он, получается, левый вингер.
1: Кстати, мы над этим вопросом вчера очень сильно с ним спорили. Я говорю, а вдруг центральный полузащитник, левый вингер и нападающий — это одно и то же? Он говорит: нет, мам, ну что вы, не понимаете, что ли? Он мне 3 часа объяснял, что такое левый вингер.
2: Но мама-то теперь запомнила, ну и Нурлан, я думаю, тоже.
1: Да.
2: Нурлан, не расстраивайся.
1: Не расстраивайся.
3: Хорошо, всем спасибо.
1: Мы тебя сидим, вешу, успокаиваем.
3: Хорошего дня.
1: Ага, тебе тоже аплодируем. Классного дня, классной пятницы. Хорошенько отдохни, выходные.
2: Услышимся
3: спасибо.
2: С тобой еще. Отправляй
1: да.
2: свои заявочки.
1: Ну и своим проигрышем Нурлан добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже в понедельник в нашем банкомате целых 40 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ну что, друзья, ну что, Ксения, будем разоблачать?
1: Разоблачать нет, не будем, не пусть будем. Живет. Пусть живет, пока. Ну что?
0: Ну, в любом случае, огромный привет тебе.
1: Да, тебе.
0: Человеку, вот тебе, который сейчас слушает радио. И всем тем, кто был сегодня на протяжении 3 часов, огромное вам спасибо. Вы делаете наш день. Вы сделали наш день, и сегодня пятница будет еще краше, еще лучше.
1: Слушай, ну почему только сегодня? Мы наконец-то отстояли целую рабочую неделю.
0: Я за себя говорю,
1: лично для меня она была прям тяжелой такой рабочей недели. Ощущалась она очень длинной. И поэтому, ребятушки, все те, кто были с Бешем всю неделю, вы вообще отдельные красавчики. Вам отдельный большой пламенный привет. Да. Мы все с вами молодцы.
0: Ну и, конечно же, желаем вам хорошо провести пятницу, выходные и в понедельник с новыми силами. В 7 часов утра здесь на Радио НС встречаемся.
1: Ну и всю неделю для вас старались. Лима Бюморзина.
0: Ксения Панченко. Мы вас любим.

Саша. Музыка по налогам и...

0: Разные мысли. Если ты одинок, то стоит только составить завещание, и родственники сразу появятся.
1: Жарнама. Жұма сулпақ пен бірге тиімдірек болады сөде. 18-мен 21-ші маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпақ. Артық шығынсыз.
2: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жұма целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы. Бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
3: МС радиосында жарнама.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Мы зажигаем лес.

0: Голос музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В Таскредит я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Разные мысли. Вступая в брак, женщина берет фамилию мужа. И это только начало.
1: Жернова. Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте, устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Согер КЗ 16027900003Е003-605-0215 от 5.02.2015 года.
3: Назараударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
4: NS радиосында жарнама 356 60

0: сөзіне жауапты микрофонын амығым. НС радиосы.
1: Разные мысли. Я все замечаю, поэтому я замечательный.
2: Жарнома. Жума становится выгоднее вместе с Soulpack. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
3: Внимание! Только в июне горячие цены на газ.

0: успейте купить по специальной июньской цене. А37 и А57. Твой Galaxy здесь и сейчас.
1: МС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

0: час музыки. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС.
1: Друзья, всем большой пятничный привет. Вот и добрались мы до 19 июня, а вместе с этим и до самого приятного дня рабочей недели. На часах 15.00, ну уже одна, а значит самое время открывать программу приветов лайв-чат и провести ближайший час в компании хорошей музыки, добрых слов и ваших сообщений. Пятница – отличный повод напомнить близким, друзьям или коллегам, что вы о них помните, поэтому не стесняйтесь писать нам на WhatsApp 775-1060-011. Передавайте приветы, поздравления, пожелания или просто делитесь хорошим настроением. У микрофона Тамерлан Исмаилов в ближайшие 60 минут будем вместе создавать правильную атмосферу перед долгожданными выходными. Погнали!
0: Лайфчат! Лайфчат! Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио НС. Лайв-чат.
1: Да, друзья, как вы именно сейчас могли прослушать, все именно так. Отправляйте свои пламенные приветы на всю страну по номеру WhatsApp 775-1060-011. Все это дело я в обязательном порядке зачитаю, озвучу, передам с той энергетикой, которую вы закладывали в свои прекрасные приветы и, конечно, поздравления, куда уж без них. А вот и первые сообщения подоспели. Доброго дня, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет Максу от Катерины. Милый, сегодня твои друзья написали, что мечтают еще успеть погулять с тобой этим летом. И я поймала себя на мысли, что тоже постоянно строю такие маленькие планы в голове. А ночью мне приснилось, что я тебя обняла. Было очень обидно просыпаться. Так что если лето действительно любит исполнять желания, у него еще есть немного времени, чтобы постараться. Люблю тебя, твоя Катя подписалась. Очень трогательный привет. Пусть лето еще успеет исполнить самое главное желание, объятия и сна, а как можно скорее станут реальностью. Здравствуйте, привет любимому Аскату. У каждого свое счастье, ну а мое счастье — это ты. Безумно скучаю по тебе и люблю тебя очень-очень сильно. Береги себя, с любовью, твоя Жанка, сердечко и поцелуйчик в комплекте имеются. Знаете, когда человек становится твоим счастьем, это слышно в каждом слове. Аскату большой привет и побольше светлых мыслей в этот прекрасный день. А, добрый день, НС Радио. Передайте, пожалуйста, привет моему папе Агрицко Андрею. Папа, я очень скучаю, я тебя очень люблю. Ты как лучик, который сияет ярче всех в моей жизни. Мы всегда вместе с тобой сияем рядом. Мне нравится, как ты всегда шутишь и улыбаешься. Я очень скучаю по тебе, папа. Твоя Даша. Вот папы действительно умеют делать мир ярче своими шутками и улыбками. Пусть Андрей обязательно услышит этот искренний привет от своей любящей дочери. Здравствуйте, лучшее радио НС. Любимый мой котенька и мой муж, мое счастье и мое сердце, мой самый лучший. Вижу смайликов в виде сердечек да поцелуйчиков, вы отнюдь не пожалели. Хоть сейчас не самый лучший период нашей жизни, но мы вместе, рука в руке, справимся со всем. Твое солнышко, любимое, которое светит только для тебя. Очень сильные слова о том, что главное быть вместе, ну и поддерживать друг друга. Пусть впереди будет побольше спокойных, счастливых и солнечных дней. А для вашей прекрасной семьи пламенный привет с большой радостью также передали. Смотрим, друзья, что у нас по времени. И следующие приветы, пожалуй, отложим до следующего выхода. Но он не за горами, буквально 2-3 песенки. Как всегда, вижу небольшую очередь в нашей личке в WhatsApp. Так что никуда не расходитесь. А кто еще только думает, присоединяться ли или нет, конечно же, делайте это смело. Тем более, последний лайв-чат на этой неделе. Воспользуйтесь этой прекрасной возможностью и отправьте пламенный привет на всю страну. Ну, либо же конкретному человеку по номеру WhatsApp 775-1060-011. Все обязательно прочитаю. Лайв-чат. Лайв-чат.

0: біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS Радиосын тікелей эфирден тамашала.
1: Лайфчат. Продолжаем, друзья, вместе с вами программу LiveChat. Она вовсю набирает обороты. Вижу все больше и больше новых сообщений. Так что, кто еще не присоединился, всех обязательно приглашаю. Поучаствуйте, успейте. Всего две кнопки нажать, включить телефон и отправить сообщение. Ну ладно, немного, а чуть больше двух кнопок, но надо же вас как-то заманить, потому что следующее сообщение уже необходимо в нашем эфире успеть зачитать. Добрый день, любимое радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Ахмету от Джанели из Кокшетау. Мы с Ибрагимом приехали домой, прошли курс лечения в Астане. Сейчас в летний период ходим в центр. Также начали посещать новые занятия. Хороший педагог, думаю, все получится. И у нас будет еще больше успехов. Скучаем по тебе. Сердечко в конце сообщения такое миленькое. Очень радостно слышать, ну, хорошие новости и новые успехи. Пусть занятия приносят результаты, а Ибрагим радует близких своими новыми достижениями. Здравствуйте, здравствуйте, Тамерлан и любимое радио НС. Пожалуйста, передайте в эфир этот привет для нашего сына Максата от родителей и братьев. Максат, сынок, сквозь мили и года моя любовь летит к тебе повсюду. Я за тебя молюсь, родной, всегда и до конца дней верить буду в чудо. Ты знай и помни, мы твоя семья. Ждем нашей встречи вопреки разлуке. Пусть бережет тебя молитва моя и сокращает дни нашей разлуки. Все будет хорошо, ты только верь. Пройдем на любые бури и ненастья. И распахнется в дверь родной наш дверь. А, в дом родной наш дверь. И снова будет в нем покой и счастье. Мой родной мальчик, целую твою любимую макушку. Мое солнышко с поцелуйчиками. Очень проникновенные строки, наполненные, друзья, знаете, верой, любовью и надеждой. Пусть Максат всегда чувствует поддержку своей семьи, а долгожданная встреча станет все ближе с каждым днем. А своему мужу Евгению передаю пламенный приветик. Любовь моя, я по тебе скучаю. Расстояние и время разделяют нас, но сердце мое ежеминутно с тобой. Время в разлуке тянется неимоверно долго. Жить без тебя — это пытка. Разлукой. Ты не представляешь, как я жду нашей встречи. Люблю тебя очень, скучаю по тебе. Ты мое все. Береги себя, твой ангел-хранитель Наталья. Знаете, любовь действительно умеет преодолевать расстояние, пусть ожидание будет недолгим, а встреча подарит самые теплые и счастливые эмоции. Здравствуйте, я хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Сын, привет, малыш, я скучаю. Просто помни, что я всегда рядом и во всем тебя поддержу. Ты совсем справишься, твой папа. Иногда несколько слов поддержки значит очень многое. Владимиру сил хочу пожелать, уверенности в себе и побольше поводов улыбаться, ведь рядом всегда есть любящая семья. И финальное сообщение в этом выходе. Здравствуйте, радио НС, передайте привет Пумбе от Тимона. Коротко, но от души. Да и забавно, большой привет Пумбе от Тимона. Пусть этот радиопривет подарит улыбку и хорошее настроение на весь день. Вот так вот, друзья, пламенные приветствия все передали. Совсем скоро вернусь, как всегда, так что никуда не пропадайте. И номер WhatsApp ловите совсем скоро, буквально несколько секунд, и он тут как тут.
2: WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.
1: Да, мы все еще здесь, да, мы продолжаем читать ваши прекрасные сообщения, и да, мы продолжаем собирать ваши прекрасные сообщения, ведь время показывает 15 часов 26 минут, успеваем еще много чего сделать, как, например, зачитать новые присланные приветы. Добрый день, радио НС, передаю привет мужу Валерию, у нас сегодня генеральная уборка, Лера, помощница, помогает всем, напомогалась, устала и спит, сказала передать тебе привет, пока спит, собственно, мама и смогла. Передают привет. Побежала доделывать дела, пока твоя шкодинка спит. Любим, скучаем и обнимаем. Но, судя по всему, Лера сегодня отлично потрудилась и заслужила сладкий сон. Ну, а маме желаем успеть переделать все дела, пока маленькая помощница отдыхает. Добрый день, радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаном, как твои дела? У нас все хорошо. Я у родителей. Хочу сказать, что очень тебя люблю. Береги себя. Знаю, что ты мне очень нужен. Пусть твои выходные дни пройдут в спокойствии. Не переживай ни о чем. Целую тебя крепко и обнимаю, твоя девочка Аира. Очень теплый привет с пожеланиями спокойных выходных. Пусть они действительно пройдут без тревог, а мысли о скорой встрече согревают вас обоих. Добрый день, радио НС. Уважаемый Асет Джанабекович, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Ваш жизненный путь и многолетний труд является ярким примером преданности своему делу, высокого профессионализма и искреннего служения людям. Как талантливый врач-уролог и мудрый руководитель, вы заслужили глубокое уважение коллег и благодарность тысяч пациентов, которым помогли сохранить здоровье и веру в лучшее. С праздником вас! Пусть Всевышний дарует вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия во всех начинаниях. С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями, Шукрхан Тулинулы, город Алматы. Прекрасные слова благодарности человеку, благородной профессии от всей души. Поздравляем Асета Жанабековича с профессиональным праздником и желаем здоровья, благополучия и, как всегда, благодарных пациентов. А добрый день, лучшее радио, передайте жаркий привет коллежкам Ленче, Юльче и Надежде. Девчата, все, что не делается, делается к лучшему. Готовимся к выходным. И я считаю, что это правильный настрой перед теми самыми выходными. Девчата, пусть все складывается именно так, как нужно, а впереди ждут только приятные события. Ну и, конечно, отличный отдых. Надеюсь, все этой возможностью прекрасной воспользуются. Ну и что самое главное, по крайней мере, именно сегодня, ведь пятница финальная, а нужно успеть воспользоваться возможностью передать свой пламенный приветик по номеру WhatsApp 775-1060-011. Еще некоторое время буду собирать ваши прекрасные приветы, но до той поры будем делать небольшие музыкальные перерывы. Скоро услышимся, никуда не переключайтесь.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, практически предпоследний выход в рамках программы приветов Лайв-чат. Еще пару минут буду собирать ваши новые присланные приветы. До тех пор успеем зачитать на данный момент имеющиеся. И, возможно, перейдем через некоторое время, одна-две песенки, к следующему. До той, опять же, поры. Погнали просто. Привет, любимое радио НС. Пишу вам с Аксая. Хотела бы поздравить медицинский центр Баянды под руководством Давлетова Жамсата Магазовича с профессиональным праздником. День медицинского работника. На этом фото рядом мы с тобой, и взгляд твой для меня такой родной. Сегодня праздник твой, любимый мой. Горжусь я бесконечно всей душой. Ты выбрал путь заботы и добра, чтобы людям помогать из года в год. И пусть порой работа нелегка, тебя вперед призвание ведет. В твоих глазах надежность и тепло, в твоем сердце мудрость и любовь. Мне очень в жизни с мужем повезло, я это повторяю вновь и вновь. Жамсат Магазович, родной, пусть счастье будет рядышком с тобой, здоровье крепнет с каждым новым днем, а мы все трудности вместе пройдем. Пусть благодарность пациентов и коллег согреет сердце на долгие года. Я очень счастлива, что рядом человек, которого люблю я навсегда. С днем медицинского работника, мой любимый муж, твоя жена Алия. Ну, очень трогательное поздравление, наполненное уважением, гордостью, любовью. Поздравляем коллектив центра Баянды и Жамсата Магазовича с днем медицинского работника. Желаем новых успехов, крепкого здоровья и душевного тепла. Добрый день, радио НС, всем отличных выходных и, самое главное, хорошей погоды. Внуку Максату привет, спокойных выходных, здоровья, удачи, терпения и сил. А Санук Сабай, это в переводе означает, чтобы все было всегда хорошо. Это временные трудности, и ты сможешь их преодолеть. Крепко обнимаю, люблю, жду дома. А Пашка, очень мудрые и теплые слова, знаете, пусть пожелание обязательно исполнится. Впереди у Максата будет как можно больше спокойных, добрых и счастливых дней. Здравствуйте, НС Радио, передаем теплый радиопривет нашему любимому Бекбулату. Эмир сейчас спит. Думаем о тебе и очень скучаем. С нетерпением ждем встречи. С любовью, твоя Асель. Ну что ж, пока маленький Эмир сладко спит, в эфир летит частичка семейного тепла. Пусть долгожданная встреча состоится как можно скорее, но ожидание будет легким и светлым. А с наступающим праздником от всей души поздравляем коллектив поликлиники Павлодарского района и врачебной амбулатории села Заря с днем медицинского работника. Желаем вам крепкого счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в вашем благородном труде. Пусть ваши добрые сердца, профессионализм и забота всегда возвращаются к вам с благодарностью и уважением. Пусть в ваших семьях царит мир, любовь и достаток, а каждый день приносит радость, новые достижения и благодарные улыбки пациентов. С поздравлением от медсестры, врачебная амбулатория, село Заря, Дубайхан, Айбарша, город Павлодар. Ну что ж, присоединяемся к поздравлениям. Спасибо всем медицинским работникам за их нелегкий труд, заботу, терпение и преданность профессии. Пусть в вашей жизни будет больше благодарных улыбок, радостных событий, ну и, конечно, душевного тепла. Успеваем, друзья, буквально на один выход. Успейте прислать свое финальное сообщение. Через 2-3 минутки обязательно вернусь.
0: МС. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Live-чат.
1: Вот теперь, друзья, однозначно финальный выход в программе Live-чат. Время уже 15.47. Успеваем финальные сообщения зачитать, так что погнали, кто еще не услышал их. Готовьтесь. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать большой привет своей семье. Анне, маме, Андрею, папе, Ульяне, сестре и дяде Феде. Я их очень люблю. От Анжелики, чтобы у вас все было идеально. Очень добрый семейный привет. Пусть у Анны, Андрея, Ульяны, дяди Феди действительно все складывается самым лучшим образом, а в доме всегда царят любовь, уют и взаимопонимание. Максат, привет тебе от Тимы, Рауана, Леши и Саши. Хотели просто сказать, что все помним про тебя и хотим знать, чем можно помочь. Максат, серьезно, все переживают за тебя и ждут встречи. Очень хочется просто собраться всем вместе, как в старые времена, и наконец поговорить не через расстояние. Береги себя, мы рядом и всегда готовы помочь, чем сможем. Твои друзья Тима, Рауан, Леша и Саша. Ну, знаете, настоящая дружба проверяется именно временем, расстоянием и поддержкой в непростые моменты. Максату большой привет от такой крепкой компании друзей, а ребятам спасибо за искренность, верность и готовность быть рядом. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать большой привет, это мы читали уже, маме, папе, Анне, Андрею, Ульяне и дяде Феде. Добрый день, Тамерлан, любимое Радио НС. Хочу передать пламенный и огромный большой привет своей мамочке. Мама, я тебя очень сильно люблю, обожаю, крепко-крепко обнимаю. Тебя очень сильно целую, когда ты со мной рядом, моя душа дышит спокойно. Всем хорошего пятничного настроения и предстоящих выходных, отправил Никита из города Шымкент. Очень душевный привет, мамина любовь – это место, где всегда спокойно и тепло. Пусть у мамы Никиты будет прекрасное настроение, а предстоящие выходные подарят много радостных мгновений, как говорится. И финальное сообщение. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио НС. Добрый день, Тамерлан. Хотели бы поздравить наших семейных друзей – Мамбетовых Талапкера и Асимгуль с рождения первой внучки. А также их хотели бы поздравить их детей Назарымбека и Эльнуру с рождением дочери. Желаем крепкого здоровья маленькой Дамили. Пусть она вас радует своими достижениями. СП, ваши друзья, семья Ережеповых. Благодарим вас, Тамерлан. Вам большое спасибо за это прекрасное сообщение. Очень замечательное событие. Всем всего самого желаю. От ваших друзей и семьи Ережеповых большое спасибо, что обозначили отдельное ударение. Хочется просто поздравить с этим замечательным днем, с рождением первой внучки и, конечно, с рождением дочери. Желаем, как здесь и написано, крепкого здоровья, и пусть маленькая Дамили будет расти вам, как говорится, на радость. И на этом, друзья, все. Большое спасибо за участие в программе Live Chat на этой финальной пятнице этой прекрасной недели. Услышимся, как всегда, в понедельник в это же прекрасное время. Никуда не пропадайте. А на данный момент, друзья, всех плавно приглашаю пройти в следующий

0: Ну и, друзья, на момент 16 часов и 16 минут готов поведать вам актуальную информацию с наших дорог. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов и плотное движение. По проспекту Достык со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от проспекта Абая до проспекта Абая. Ну и по Аблайхана простоять придется от АЗС до улицы Болгамбаева. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Прекрасная Жанна Фриске прямо сейчас поет, что где-то лето. Хотя, если посмотреть на календарь, искать его уже особо и не приходится. На дворе 19 июня, лето уверенно набирает обороты, дни стали длиннее, вечера теплее, а мысли о предстоящем отпуске все чаще отвлекают от рабочих задач. Да и вообще, именно сейчас начинается то самое время года, когда хочется чаще гулять, выбираться на природу, встречать закаты и просто пользоваться каждой возможностью побыть на свежем воздухе. Ну а чтобы летние планы не застали врасплох, самое время узнать, какую погоду готовит нам завтрашний день. Сейчас расскажу, к чему стоит быть готовыми в мегаполисах.
1: Погода на радио НС.
0: Согласно сервису Яндекс.Погоде, завтра, то бишь 20 июня, в Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 30. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода с небольшим дождем и с температурой плюс 24.
1: Погода.

0: Secret Service прямо сейчас заряжает нас своей фирменной порцией ностальгии и бодрого настроения. Все-таки есть песни, которым с годами совершенно, знаете, не теряют своего шарма. Достаточно услышать первые аккорды, и настроение само становится чуть легче. Ну а наш музыкальный час тем временем постепенно подходит к своему логическому завершению, но далеко не уходите, ведь по традиции в конце этого часа вас ждет специальный выпуск новостей от Лизат Абдреевой. Узнаем, чем живет этот день, а затем вновь продолжим встречать пятничный вечер вместе на радио NS.
1: NS. Радио.

0: Ну и вместе с Feist Family открываем новый музыкальный час на Радио НС. Ребята сегодня отвечают за энергичный старт, а значит самое время окончательно переключиться из рабочего режима в предвкушении пятничного вечера. Кстати, сегодняшний день многие исследователи и психологи называют самым счастливым днем в году. Все довольно просто. Лето уже вовсю хозяйничает, световой день почти достиг своего максимума, впереди выходные, ну а вместе с солнечной погодой у большинства людей заметно улучшается настроение. Так что если вы сегодня поймали себя на мысли, что улыбаетесь чуть чаще обычного, возможно, это не случайность. Ну а мы предлагаем закрепить этот эффект хорошей музыкой. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, в ближайший час проведем вместе. Продолжаем.
1: НС.

0: пробок.
1: В очередной раз, друзья, возвращаюсь, чтобы поделиться с вами актуальной дорожной обстановкой. Согласно Яндекс.Картам, в Алматы. Да, в Алматы 5 баллов и плотное движение по проспекту Аль-Фараби со стороны юга. Вы потеряете около 15 минут дороги от остановки Коктебе до проспекта Сейфуллина. В Розыбакиево в южном направлении ожидается затор от улицы Дюсенова до Сатпаева. Ну и по проспекту Рускулова на запад более 20 минут, друзья, вам понадобится от улицы Букейханова до Букеева. В Астане же 4 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Абылайхана от Учхоза до улицы Булгамбаева. Также ожидается затор по проспекту Сарарка с Тураном от Абая до Кургаджинского шоссе. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НЭ желает вам доброго пути.
0: Мимо пробок.
2: Сіз білдіңіз бе?
3: Соңғы 4000 жылда бірде бір жануар қолға үйретілмеген.
4: Жарнама. Жұма Сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Певица Нина прямо сейчас создает по-настоящему летнее настроение с треком «The Reason Is You». И, пожалуй, одна из главных причин любить лето – это все-таки отпуск, даже если чемоданы в этом году остаются дома. Когда эксперты все чаще… Кстати, друзья, эксперты вообще… Знаете, все чаще напоминают, что хороший отдых зависит не столько от смены города или страны, сколько от того, насколько человеку удается выйти из привычного ритма. Иногда самый лучший отпуск начинается с простых вещей. Отключить будильник хотя бы на время, забыть про рабочие чаты, реже заглядывать в новости и позволить себе жить без строгого расписания. А еще можно неожиданно стать туристом в собственном городе, открыть для себя новое кафе, выбраться в парк, почитать давно отложенную книгу или просто провести больше времени с близкими. Ведь отпуск, как ни крути, нужен не для галочки, а для того, чтобы действительно отпустить накопившуюся усталость. Ну а мы продолжаем встречать этот пятничный вечер вместе под хорошую музыку и с правильным летним настроением.
1: Битие деньби. Жусанан Аласа. НС Радиоса.

Ну и вместе с Бурито и треком «Шуга» мы подходим к завершению нашей пятничной встречи. Кстати, психологи говорят, что один из лучших способов восстановиться после рабочей недели – это не пытаться успеть все и сразу за выходные. Иногда гораздо полезнее позволить себе немного сладкой жизни, выспаться, встретиться с близкими, прогуляться без спешки или просто провести время так, как хочется именно вам. Надеюсь, сегодняшний эфир помог вам настроиться на заслуженный отдых и добавил хорошего настроения в этот вечер. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, спасибо, что провели эту пятницу вместе с Радио НС. Желаю вам легких выходных, приятных встреч и побольше моментов, которые захочется запомнить. Пока-пока! НС Радиосында. Көңіл күйдің кез келген

0: Погода на радио НС.
1: О погоде на 20 июня расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 30. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода с небольшим дождем и с температурой плюс 24.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Эвалар». Рекомендует «Гинкаум Био». Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. «Гинкаум Био» улучшает кровоснабжение мозга и память. Устраняет головную боль и риск образования тромбов. «Гинкаум Био» – высокое качество и выгодная цена.
3: БАТ не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16 02 79 003 Е 003 605 02 15 от 5.02.2015 года.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемде 4000-нан астам минерал бар.
0: Жарнама.
2: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фиталакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фиталакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фиталакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фиталакс» – качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Согр КЗ 16019820030E 00253-04-17 от 7 апреля 2017 года.
4: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. Дискуссия – это попытка убедить оппонента, что бестолковый именно он.
1: Жернова. Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
2: НС Радиосында Жернова. 300 Алтай. 60

0: Lego. Lego.
1: Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Голос музыки.
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. Радиосында.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.